Самая простая. Сын педагог искусник, он будет при дворе иметь успех.

прямо в руки, кухарочка, ты во дворец, неси его, а мы проследуем за ними теперь.

0: работа не справлена. Ты слушаешь меня?
1: Где взять кухарку?
0: Где взять кухарку с Веды у соседки? Не знает ли дешевые так редки?
1: Узнать.

0: Томит повойник.
1: Открыто настежь дверь. Разбойник!
0: Помилуй, Господи!
1: Злодей! Ах, дурно! Маменька, скорее воды!
0: Параша!
1: Где вода?
0: Куда укрыться мне? Старуха скоро придет с изнанием!